0: и назовет его Мерлин по щелкающей курок. Ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон голубой. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять букв, мячик пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон глубок. Имя твое птица в руке, имя твое единка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять букв, мячик пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, схлипнет так, тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон голубой. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять букв, мячик пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. Сон голубой. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять букв, мячик пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, слепит так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его на висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон голубой. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять. Мягкий пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, ты в тихий пруд, летит так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит.
1: и назовет его нам висок. Звон пощекочущий курок. Ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза и нежной стужи медвежных век. Поцелуй снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. Имя твое. Имя твое. Имя твое. Имя твое. Имя на языке. Одно единственное движение будет. Мелкий шумный на лесу, перекрыл билет во рту. Мелкий тихий крыш, мелкий шум, от тебя отойду. В лесу мелкими ночных копыт, громкое имя твое звену. И назовет его нам висок, звон пустой поющий курок. Ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза. Мне нужно видеть мир. Поцелуй мир. Ключевой, ледяной, голубой глоток. Имя твое. Имя твое. Имя твое. Единство на языке. Одно единственное движение в мире. Перебили бубенец во рту. Я прихожу на мостку, чтобы он не надает его нам, бесконечно.